0: Это беше титульный спел европейских мишталству копанца 2012, а дыши же раз при копанце смыда, нех Ян Рео на дом далечини.
1: МДА Сакска, сербский розыск. Шпорт.
2: В окрестне высший легист принял копанское мужство спортовые единотки Крушчицы, а классу ниже раяцы цукрайно с единоченства ВАЗ Бивокомц. Пшебеджетей на в окрестне рунине в территорию западо-вужийского копанского зяска, неделю принял пши отуманскую РУ. Судник Юнас Холланд завизда тестову партию пши подню 2 май в Крушчицах. По вубеджованию май немских думпоровых мишторств ДДМ в Адельсдорфе а Бад Фрайенвальде пшебеджа со дальше вурисанье неджелю в Бачонью пола Донатец. Воне би стартуя 2 май. Майк Шурик с Адельсдорфа а Роженчан Филипп Крал классмонг за самсни личбу депко наведуя тай. Вубеджованье в Хоркарсти в вубеджованским календре неджелю 2 августа а вулке финале соботу 5 септембра в Рамнове. Jutze Zatigen potekim 19. Julia pševedže so v Nebelčicach Serbski Supercup, turnier s popravom stajnje 4 kopanskimi celkami. Lietza pak jenoj z mustvami športové jednotky Krušice, športového tovarstva Radvor a športové jednotky Nebelčice. Ralbičanci Sokolio so lietza v obdželič nebudu, dokež je čas mes treningovým zazbyhom a Serbskim Supercupom pše krutky. По стации в Небельчицах є до стации в Отрове. В Отрове закончился понеделю вечер приня по серии летущие заткуля бичтуры. По высокостных метрах є то здобом найвыша стация в календре. Понеделю затеджен рае со потом Радворю.
1: НДР Сакска. Сербский розвоз.

0: Важное слово.
1: Маджанца Вероника Буланкова с Панчицкукова.
2: В моей протице читах пшисвово, котрыш мне к пшемеслованию понуваше. Допомненка е енички рай, с котрыхош нас ништо вунач не може. Как рады, со допоминам нарьяны, але теж чешки час дзечатства. Цели хинайши час, хач дженца, але мирниши. Веселу со, де со мнучки праше я, «Мачи, как да бе то теде, де се ты дзечо быва?» Пусто дождь, не можа розумич, со сме теде добили яра злютниве, а скромне пшес джейн крочич. Токи шфинки мачерье, котраш бе захе будова, не досахаху. Допоминам пак со яра раде на тутун час, на вяшки дзечатства. Des ne pola pšečelki, suna, dose naskakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto k večeri vus muš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dne dopomnič, a z mavi horsku dovire a ljubošče z Božovni bič. W tym zmysle przyjął wam żonowane kunst tydzienia.
1: Tam jeszcze Weronika Bulankowa z Panczyc-Kukowa z nabożnym słowem na roku fanskie wikarie. A z tym ja iżo. Dwie mięczyny do dziesaczych.